0: Сережа, как пира?
1: Я
2: прям отлично.
1: Студия
2: вообще студия. Норию, Питага, Боже, как уж не кем, Норию новая версия бродит.
1: Ну,